попадетесь к гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадетесь грешные лапы, не хотите, к гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадетесь.